Ай, карак, им черлер торгу, дым, лёдым, лай, карамай, им сайла чачинг,